0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что са роби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi! Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откуда я сам спадла бухта? Про всё, дорогое на свете, что то е? Надо мною люди. То е летающий остров, або что? Эй! Ак все добрые люди, поможьте мне! Кресло на рычазе прямо с неба. Мам на выбор, мне. Нех тогда стоит счастье при мне.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что са роби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi. Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne. Ťahajte!